0: Нового года!
1: Christmas Diamo, Barca!
0: Joyo Noel!
2: La Cristina!
0: Buon Natale!
3: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
3: Веселых свят!
4: Merry Christmas!
5: Merry Christmas from Like Radio!